твою мать у школу до директора выклікаць. Бо вучишься неяк, ну, здольности есть, але трохи лянуешь себе. Неяк не цікаво мне час марнаваць. Навучите мяне зарабляць грошы у споживецкий кош.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўразум.
1: У ноч на сераду украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Санкт-Пецярбургу. У гэты дзень там адкрыўся міжнародны эканамічны форум, на які прыехаў Пуцін.
2: Гэта стала адказам на шматгадзінны масіраваны ракетны ўдар па Кіеве, які адбыўся напярэдадні, і ў выніку якога шасцёра загінулі і 79 чалавек пацярпелі.
1: Як украінцы перажываюць эскалацыю і калі скончыцца вайна? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з блогерам Балагановым. Яго сапраўднае імя Александр Рыкаў.
3: Мы апошнімі днямі глядзім кожную раніцу з такім болем і жахам інфармацыю, бо фактычна кожную ноч апошнім часам больш за ўсё дастаецца там Кіеву, Дніпру, іншым такім вядомым, любімым намі гарадах. Якая сітуація? Як вы перажываеце гэтыя ночы? Ці атрымліваецца сіл набрацца, выспацца? Ну і ўвогуле, што адбываецца?
4: Не, ну, для мяне это чыстая агонія Путіна. Паніка, он отлично понимает, что у него везде наступает жопа. И он приступил к последнему своему этапу через терроризм гражданского населения. Просто через терроризм самый элементарный. Знаешь, это, конечно, неправильно говорить. Но за вот эти 5 лет мы к чему-то уже все-таки такому... Ты все равно хочешь, не хочешь, ты привыкаешь. Тебе самое сложное — это реакция видеть, ну, реакция детей, потому что когда среди ночи вот этот первый взрыв, вот, если раньше мы там еще 3 года назад там до 12 ночи ли мониторили, будет обстрел, не будет, прятаться, не прятаться, то теперь ты уже с этим живешь и просыпаешься только когда вот начинается сумасшедшая канонада. И вот когда ты видишь, когда твой ребенок скакивает и бежит в коридор, и раздаются эти взрывы, и его вот этот шок, вот это для тебя самые тяжелые моменты, что его надо срочно куда-то отвезти, спрятать, чтобы он себя чувствовал в безопасности. А так, ну я не скажу, что мы от этого, не знаю, как сказать, оно страшно, но оно на самом деле страшно, потому что ты ж не знаешь, куда прилетит, что прилетит, какая будет беда, где собьют, над чьей головой, потому что ты ж видишь сам по количеству разрушений и тому видео, сколько страждает, ну, страдает просто частного сектора, домов обычных, в гражданские дома прилетает, ну, вот высокоэтажки, шахеды регулярно прилетают, ну, колоссальная беда.
3: Слухай, вот Балаг, этот самый, боже мой, выскочило из головы, новый керавнік администрации президента, боже мой.
4: Буданов,
3: во. Написал, что атрымаў от Зеленского, ну, как бы такое доручение, типа жадання, каб до конца года ўсё ж таки выйсці на спынение боевых дзеянняў, там, на некое замірэнне. Я читаю, что Порошенко увогуле как бы заклікае до того, каб тэрмінова прыйсці до некага пагаднення, спыніць вайну і гэтак далей. Наколькі вось ты, жывучы там унутры, перажываючы ўсё, што адбываецца, верыш у тое, што гэта магчыма зрабіць не тое, вот, як кажа Порошенко, бліжэйшым часам, а нават до конца года, як хоча Зеленскі і дае даручэнне Буданову.
4: Знаеш, мы на этот счёт недавно спорілі з моім другом. Мы часто верим в наши желания, мы же хотим, чтобы это все закончилось. Поэтому мы цепляемся за любую соломинку, за любую такую информацию, которая дает нам надежду, что этот кошмар закончится. Верил ли я? Я верил, это еще он в 22-м закончится, и в 23-м. И я в 24-м друзьям говорил, все уже закончится. Сейчас я уже это не говорю, но я также верю. Я верю, что санкции Мадяра, санкции наших спецслужб, работа наших героев на линии фронта это закончит.
3: Увогуле, калі казаць пра тое, колькі цягнецца вайна, нават калі не браць пачатак з 2014 года, а ўзяць толькі вось гэтую вялікае, як называюць, вялікае варванне з 22 года, то вайна ўжо цягнецца больш, чым вялікае отечественная, як гаварылі ў Савецкім Саюзе. Магчыма, нават ўжо болей, ну ці блізка ўжо да другой сусветнай вайны. Як украінцы маральна-псіхалагічна спраўляюцца вот столькі часу, вот и такая жудасная война.
4: Не, ну я ж не буду рассказывать, что все хорошо. Все устали, это понятно, но все понимают, что никто им сдаваться не будет. Никто им отдавать территории не будет. Вот. А тут же, знаешь, тут больше такая философская. Все вот с кем... Ну, я опять же по своему кругу говорю, что вот у нас украли там 10% нашей жизни. Вот просто ее украли. У кого-то ее... Это еще у нас просто украли, что мы не можем там жить нормальной жизнью. У кого-то ее просто забрали. Человек жил, наслаждался, у него была семья, бизнес, там, я не знаю, работа, путешествия. Его просто нету. И вот это больше состояние. Особенно деток жалко. Вот наши дети пошли в школу. Они не знают, что такое жить без войны. Они не, у них очень редкие дни, когда в школе не надо бежать в бомбоубежище. Это хорошо, что в некоторых школах есть бомбоубежище, а где-то нету. Им надо перебегать из школы куда-то прятаться. И вот этот режим, хотя я смотрю по своему ребенку, даже они привыкли. Вот если не эти взрывы, и они уже к этому состоянию привыкли. Но это противно, это осознавать это тяжело очень. Но все мы мечтаем, чтобы это все закончилось. И знаешь, вот сейчас я себя ловлю на мысли, ведь тут же даже тоже большой парадокс. Мы говорим, мы хотим справедливого мира, это значит по линии разграничения. Но даже этот мир несправедлив, потому что преступники не несут никакой ответственности, потому что эта заложенная бомба все равно останется на будущее для мира, что можно повоевать, если у тебя есть ядерная бомба, можно прийти к соседу, если ты больше, забрать часть территории, рассказать, что еще Рюрик когда-то бегал или монголы там где-то бегали, поэтому мы хотим это забрать. А если кто-то вмешается, мы по вам запустим ядерную бомбу. И все. Это большая беда на будущее, я считаю.
2: Гэта программа «Евразум» и размова с Дмитра Лукашука с блогером Александром Балагановым-Рыковым. Говорка идет про теперешнюю ситуацию в Украине.
3: Ну, тем не менее, саправды, вот Украина научилась и зарабила вельми, ну, складанной, назовем это мягко, житё для россиян нават вельми далёка от линии фронта. И, может быть, нарэшце яны зразумеюць, что война-то может и вернуться. Яны ж николі не переживали войну на своей территории. Нават калі брать вот эту другую сусветную войну, ну, до Москвы дошли, а далей никто там как бы такой войны-то особо не отчувал. Ну, люди сыходили, люди гинули, было складано там с усім остатнім. Але снарады-то не долетали, никто не взрывал домы и все остатнее где-нибудь у глубини России. А зараз гэта ёсць. Может быть, зразумеют нечто?
4: Да нет, ну тут, мне кажется, даже со Второй мировой не смысла сравнивать, потому что того поколения, которое это понимало, что такое война, что такое взрывы, беда, горя, оно, дай бог, что еще кто-то жив-здоров. Вот. А уже совершенно ж новое поколение людей выросло, которое вообще не слышало, не видело этого и не знало. И понятно, все в шоке, каждый хочет жить. Вот. А когда Россия этого не ощущала, и для них всегда это было где-то там далеко, и сейчас они видят, что жизнь абсолютно каждого человека зависит, где российское ПВО собьет нашего гуся и обломки упадут ему на голову, тогда они начинают задумываться. И чем больше таких будет историй, чем больше будет лететь, вот как я их называю, гусей на территорию Российской Федерации, каждый день тысячи, тем быстрее они скажут, что Путин, нам не нужны развалины, какие-то поля, какие-то то, что мы уже стерли с лица земли, давай заканчивать. Может, тогда что-то поменяется. Хотя я хотел бы, чтобы его сами русские свергли, повесили на Красной площади за то, что он убил минимум миллион русских людей. Это он убил их. Наши просто их останавливали. А убил именно Путин со своей командой. Вот все они должны перестать. Не может международный суд справиться. Пусть справится какой-то российский в кавычках. Не может российских, пусть делятся на 5 частей, и каждый суд вытаскивает себе своего военного преступника. Кто-то себе в регион заберет Шойгу, кто-то Путина в Питер, я не знаю, в Москве пусть там еще кого-то садят. Сибирь своих найдет преступников, и Дальний Восток тоже самое.
1: Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука і блогера Александра Балаганова. Ён расказаў, як Украіна перажывае масіраваныя атакі з боку Расіі і паразважаў пра тэрміны заканчэння вайны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
0: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に
1: яшчэ одна цікавая гісторыя. Ураджэнец Беларусі Раман Гофман узначаліў Масад, адну з самых вядомых разведслужбаў свету. Менавіта гэта ізраільская спецслужба пасля другой сусветнай вайны праславілася аперацыямі па вышку і прыцягненні да адказнасці нацыстоўскіх злачынцаў, якія хаваліся ў розных краінах. Як у Ізраілі ўспрынялі прызначэнне ўраджэнца Беларусі, чаго чакаюць ад новага кіраўніка Масада, пра гэта ў размове з Анжалікай Лялькоўскай распавядае Ілля Бязручка, корэспандэнт и ведущий 9 канала Израиля.
2: Личность Романа Гофмана, она легендарна для Израиля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам. И, собственно говоря, он был самым старшим офицером армии обороны Израиля, получившим ранение. И он является весьма известной фигурой, особенно после этого случая. Потом позже он был назначен военным секретарем премьер-министра государства Израиль Бениамина Нетаньяху. И после этого на него начали все пристальнее и пристальнее смотреть в израильском обществе журналисты, рассматривать его под разными углами, да, кто он. И буквально после того, как появилась новость о том, что одним из вероятных кандидатов вот имени премьер-министра по израильскому законодательству премьер-министр решает, кто будет следующим главой разведки, а как только эта новость появилась, в общем-то, начали обсуждать, достоин ли, может ли занять, да, боевой генерал, да, с опытом управления дивизией, учебным центром, но все-таки это человек из армии, но не из разведки.
3: Имя Романа Гофмана несколько годов тому сгадывалось у связи с певным конфликтом. Те могли бы вы подробязнее расповесть про эту историю?
2: Несколько лет назад был достаточно громкий случай по поводу того, как подростка Уриэль Макайса, ему тогда было 17 лет, удерживала служба внутренней безопасности Израиля Шабак в задержании, под арестом на протяжении достаточно длительного времени. Сначала это было полтора месяца под арестом в специальной тюрьме, потом это полтора года под домашним арестом. И причина этого задержания была, что он якобы распространял некую информацию конфиденциального свойства. И одним из тех людей, которые якобы принимали участие в передаче ему этих данных, был Роман Гофман. Тогда он занимал должность командира 210-й дивизии территориальной, которая воюет на севере нашей страны, в районе сирийской, ливанской границы. И стали разбираться, что там произошло. Оказалось, что история гораздо сложнее. Были некие операции влияния на противников, на группировки в Сирии и в Ливане. Это иранские прокси-группировки. И один из офицеров дивизии, который, в общем-то, занимался подобными операциями, предложил распространять ряд асинт-материалов, доступных всех, не секретных, через телеграм-группы различные, в том числе и этого подростка. Но сам тот факт, что, в общем-то, подросток был задержан по подозрению и прочее, привел к таким некоторым размышлениям на тему того, морально-этических качеств Романа Гофмана. Так звучал посыл от тех сторонников Уриэль Макайса, да, этого подростка. В тот момент, в 22-м году, ему было 17 лет, сейчас он гораздо уже старше, взрослый человек. Но позже выяснилось по ходу расследования, что на самом деле задержали его не за те материалы, которые распространялись через разведку 210-й дивизии, а из-за того, что, в общем-то, были другие офицеры военной разведки, которые делились другой информацией по другому участку фронта, и она уже была, да, действительно секретна, тех офицеров задержали, но в ситуации вроде бы как разобрались, осадочек остался. Обсуждали, конечно же, и на уровне высшего суда справедливости богатства в Израиле, а достоин ли человек с подобной историей в своей биографии занимать должность главного разведчика. В итоге судьи богатства Верховного суда пришли к выводу, что да, достоин.
3: А какие ожидания у израильском громадстве у связку с призначением Романа Гофмана директором Моссада?
2: Большинство людей смотрят на Романа Гофмана с большой надеждой, потому что другой взгляд – человек из вне системы, который может принести нечто новое. Премьер-министр Нетаньяху, когда говорил, почему он назначает Романа Гофмана, он говорил о том, что это человек, который проявил креативность и военную хитрость во время своей службы. Благодаря его некоторым решениям была возможность проводить те или иные операции. И вот 2 июня, когда назначали на должность Романа Гофмана, официальная церемония прощания с предыдущим главой Дэдди Барне и назначением нового главы Моссада, Нетаньяху говорил о том, он рассказывал историю Романа Гофмана, как он в 90-е годы репатриировался из Беларуси, из небольшого города Мозырь, со своей семьей, как он прокладывал свой путь в израильском обществе, что он долгое время в Беларуси не знал о том, что он еврей, он узнал, столкнулся с антисемитизмом. Потом в Израиле он попал в другую абсолютно страну, в другое общество. И здесь он прокладывал себе путь абсолютно самостоятельно через спорт, через армию, через саморазвитие. И, в общем-то, часть вот как раз-таки его этой истории как репатрианта, выходца из Беларуси, является очень важным элементом того, каким образом его презентуют в том числе и руководство государства для общества. И этому уделяется достаточно много внимания, потому что впервые за очень долгое время, наверное, лет 60, если не больше, в истории государства Израиль такую должность занимает именно репатриант, выходец из Беларуси. В общем, со стороны впечатления, которое он производит, очень серьезного, внушительного и содержательного человека. Ожидание у людей, конечно же, что продолжится противодействие иранской угрозе, угрозе иранских прокси, и что под его руководством Моссад снова будет выходить за рамки, да, то есть думать за скобками и пытаться креативить, потому что это именно та характеристика, которую подчеркивали многие и журналисты, и политики, когда говорили о фигуре Романа Гофмана. Это то, видимо, чем он славится в кругах военных, своим особым подходом к решению очень сложных и непростых задач, которые требуют и ответственности, и смелости в том числе.
1: Гэтак кажа Ілля Бязручка, вядучы 9 канала Ізраіля, ураджэнцу Беларусі Раману Гофману, 52 гады, з яго прызначэннем на пасаду кіраўніка Моссада. Ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка 23 году. Працягнем беларуска-ізраільскі, так бы мовіць, тэмат у другой палове гэтай гадзіны, а наперадзе праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і культурніцкая афіша.
4: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Спадарства працягнем знаёміцца з матэрыяламі нашых корэспандэнтаў. Наступны будзе прысвечаны таму, што ў Ізраілі парламент падтрымаў у першым чытанні ўласны самароспуск. Для многіх беларусаў гэта можа гучаць незвычайна. Дэпутаты самі вырашаюць лёс парламенту і краіны, але менавіта так працуе сістэма, у якой розныя органы ўлады могуць уплываць адзін на аднаго. Беларускі актывіст у Ізраілі Барыс Балтэ лічыць, што менавіта такой самастойнасці дзяржаўных інстытутаў сёння не стае Беларусі і распавядае пра асаблівасці кнесета ізраільскага парламенту.
1: В Израиле в основном парламент сам себе распускает, редко, когда выборы отбывались именно это конституционный термин. Але в этот раз это самороспуск, и он не имеет такого сплива значения, бо выборы так повинны были отбыться у кастрычніку, а калі адбудзецца самароспуск, то яны прадуць у верасні, ну, на месяц раней. Асабістага значэння не мае на месяц раней ці на месяц потым, як скончыцца яго канстытуцыйны тэрмін. Цікава сама ідэя.
2: Крызіс у ізраільскім парламенце і кнесеце звязаны з канфліктам унутры кааліцыі, у тым ліку вакол пытання вайсковай службы ультраартадоксаў. Гэта сапраўды глыбінная праблема ізраільскага грамадства, ці хутчэй палітычная, тэхнічная спрэчка?
1: Ну, это одна из причин внутрикоалиционный кризис помежу правыми и ультраортодоксальными партиями. До речи, больше всего это партия как раз Литваков. Ее новое духовное керовництво, порушенный статус-кво об тем, что учни ультраортодоксальных религийных училищ ешив не будут закликаться на службу, что это было так зроблено в первые годы незалежности, и так было все годы. Але вот в опошние годы так и идем такі вялікі ціск з боку левых, з боку расейскамоўных, якага сэнсу ад іх вайсковай службы не будзе, бо так гістарычна склалася, што войска гэта такі інстытут свецка-традыцыяналісцкага соцыума. А ультрарэлігійныя людзі, яны жывуць у абсалютна іншым соцыуме, і калі яны будуць служыць у войску, ну гэта будзе праблема для ўсіх.
2: У любым выпадку, нават пры самароспуску ў Ізраілі парламент застаецца, ён можа адправіць сябе на выбары, калі няма стабільнай большасці. У Беларусі пасля 1996 года парламент фактычна страціў магчымасць уплываць на выканаўчую ўладу, таму сапраўды выклікае крыху здзіўлення ўсе гэтыя навіны пра тое, што парламент можа самараспусціцца. Наколькі важна для дзяржавы такая сістэма ўзаемнага кантролю паміж інстытутамі?
1: Ну, в Беларуси вовремя нема парламента, как институт. Формально он есть, реально его нема. Палатка не может лечиться парламентом, бо она просто штампует решение, которое им присылает Лукашенко. Первый Израиль – парламентская республика. И парламентские выборы – это один агульнодержавные выборы у Израиля. Есть еще выборы мясцовые. Есть два типа выборов, куда ходят люди голосовать. От раскладки сил в парламенте залежит стоя, який будет урад. Хто зможе сфармаваць з палітычных сіл, якая пройдзе ў парламент, зможе сфармаваць кааліцыю, якая гэта будзе кааліцыя, як паміж іншымі партыямі, які войдуць у кааліцыю, будуць падзелены партфелі, і якая будзе палітыка гэтага новага ўрада, у залежнасці ад таго, якія партыі пройдуць, якія партыі трапяць у кааліцыю, сколькі яны набіруць мандатаў. Гэта вельмі вялікае значэнне мае, адрозненне ад Беларусі, дзе парламенцкія выбары, ну, гэта проста схоже на тое, што было ў Савецкім Саюзе, калі выбіралі Верховны Савет, але гэта не мала вялікага значэння.
2: Акрамя гэтага, днямі ў Ізраілі абраны новы дзяржаўны кантралёр. Якія паўнамоцтвы мае гэта пасада і чаму яна лічыцца незалежнай ад урада? Бо, напрыклад, паводле Канстытуцыі Беларусі 94-го года існавала сапраўды кантрольная палата, справаздачная парламенту, якая пасля перасла ў камітэт дзяржаўнага кантролю. Але пэўна ж ёсць розніца, калі мы кажам пра сістэму кантролю над уладай і сістэмай кантролю самой улады.
1: Вот так, в Израиле обраны новый державный контролер, раз месяц он заступает на свою посаду. Были скандалы, был обраны человек, який лічыцца, што выходзіць адвакат, які выходзіў у кола набліжаных да Нетаньягу людзей, за гэтага пазіцыя пачала крычаць, і каб суд адмініў гэтае рашэнне. Дзяржаўны кантралёр сапраўды мае магчымасць кантраляваць, і перад ім адкрываюцца ўсе дзверы. Дзяржаўны кантралёр кожны год выпускае свой адчот аб тым, што адбылося ў дзяржаве, і плюс да гэтага ён піша свае каментары, якія маюць значэнне, якія друкуюцца, якія абмяркоўваюць, якія могуць быць непрыемныя ўладзе вельмі часта. Пры тым, што ёсць яшчэ людзі, якія лічаць, што трэба нават павялічыць паўнамоцтвы дзяржаўнага кантралёра, што яго мала паўнамоцтваў, ён, што трэба, што каб ён не толькі друкаваў і свае каментары, і рэальныя лічбы того, что есть у державе, кольки у державе гроши, на что были страчены гроши, кольки потрачается на войско, кольки потребникам вытрачалось на войско, на эдукацию, социальные потребы. Этим, конечно, отрознится Беларусь, где сопроводы снова контрольная палата по Конституции 94 года и, наверное, после переворота 96 года контрольная палата, как незалежный орган, была ликвидована и был утворен при президенте комитет держконтроля, который залежен абсолютно от президента. Вот, конечно, такая ситуация, это ненормальная, что контрольная палата вовле повинна быть незалежной от всех. А тут и она прямо подпорядкована непосредственно особе президента. У новой вольной Беларуси контрольная палата повинна формоваться парламентом, и кандидату на посаду старшини контрольной палаты и аудитора контрольной палаты повинна представлять, на мою думку, парламентская оппозиция.
2: И, кроме этого, 2 червня посаду керовника МОСАД официально занял Роман Гофман, который походит из Беларуси. Але питание навод не его белорусским походжением, а как в Израиле организованный гражданский контроль на спецслужбами. Чому варто повучиться Беларуси для будущего периода?
1: Есть парламентский комитет по справах обороны и замежных справ. Ему так само открыты все двери. Это парламентский комитет лишится самым первым комитетом, комитетом из всех комитетов. То есть то, что я сказал, после выборов, в залежности от выников выборов, вырашается, кто войдет в урад, какие займут посады, так само вырашается и кто, например, займет посаду старшини этой комиссии. Это лишится комиссия номер один из всех комиссий. И тому, напевно, в эту комиссию николи не берут, например, депутатов из арабских партий.
2: Когда все это подсумовать? Роспуск парламента в Израиле, призначение нового державного контролера и замена керовника разведки. Какий главный урок для белорусов может вынести израильского опыта державного будовництва?
1: Демократы на вельми тяжко, демократы часто вельми идея со спречками, с криком, с лямонтом, але яна лепшим не демократы, чем коли некий один аутократ будет вырашать для вас абсолютно все, навод поза вашей волей.
2: А вы стекалось на израильской высадинности Украинской Рады, насколько она наближается до израильского парламента, и как протопарламент, який вышся на европейском опыте?
1: Абсолютно не координационная рада, это смех. Сами удельничаете в выборах, а вы сами их проводите. Что это за демократы? Это не демократы. И то, как, сколько за их проголосовало. 5000 пришло, на опошних выборах было 6000, тогда уже лечилось, это катастрофично мало. Тут уже 2000 пришло. И тут удельничают все политические силы. А кого мы бачили? Тут мы бачили одного Латушку там и все. А где там иншие, где там Северынец, где ты же люди Тихановской, где ты же там Бабарыкинцы там и все иншие, кто так любит 2020 год. Не працующие демократы, или она скончивается выключена выками на трибуне и ничем иншим, это самая лепшая глеба у свете для прихода диктатуры.
0: Повод для Бориса Балте менавіта незалежный парламент, контрольные органы и механизмы нагляду за спецслужбами робить любую державу устойливой, незалежно от того, кто сегодня находится в уладе. Праз 5 хвилин на нашей хвале политхит с Виталем Цыганковым.
3: Радиорация. Мы разумны.

0: У музеі памяці Сыбіру ў Беластоку выступіў расійскі пісьменнік, публіцыст, даследчык савецкай спадчыны Сяргей Лебедзеў, які стала жыве ў Нямецчыне. Беларускаму чытачу ён вядомы дзякуючы перакладам, які друкаваліся на старонках літаратурнага часопіса «Дзеяслоў». Творы Лебедзева прысвечаныя памяці пра савецкія рэпрэсіі, наступствы таталітарызму. Неаднаразова раіла гэтыя тэксты да чытання нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Пра тое, чаму адсутнасць адказнасці за злачынствы Савету правяла да вайны ва Украіне, ці здольная сучасная Расія пераасэнсаваць сваё мінулае, да чаго варта рыхтавацца краінам, якія мяжуюць з РФ. Сяргей Лебедзеў распавядае ў праграме «Госць рацыі», гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Госць рацыі.
2: Гаспадар Сергій, добрый дзень. Якія вашы ўражанні ад прыбывання ў Беластоку, ў Польшы? Гэта краіна знаходзілася толькі часова пад савецкай акупацыяй, але да гэтага счытваецца тое, што мы, ў прынцыпе, бачым у Беларусі, ў Расіі, у словах, у міфах, у мове. Як вам бачыцца гэта ўсё? Якія, можа быць, актуальныя пытанні прагучалі падчас лекцыі?
3: Ну, мне вообще кажется, что Польша довольно хорошо всё-таки понимает, что такое был советский режим. И вопрос не в польском понимании, а вопрос в том, как это понимание транслировать, так сказать, западнее, да, чтобы оно не оставалось географически лимитированным в польских границах, для того, чтобы был язык, были мосты, для того, чтобы, не знаю, в Испании, Италии или Франции люди действительно понимали, что такое был это оккупационный режим.
2: Пачас лекцыі вы шмат казалі пра савецкую акупацыю, пра рэпрэсію ў тыя часы на розных землях і указалі на тое, што не адбылося неабходнага пераасэнсавання таго, што было. Як вы лічыце, у які момант варта было б гэта зрабіць, які фактычна зараз упушчаны?
3: Слушайте, ну, в конце 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. И на самом деле были довольно разные тенденции внутри либерально-демократического сообщества, в том числе довольно радикальные. Те, кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки музей советских преступлений. И проблема в том, что победил некий мейнстримный дискурс, который все-таки предполагал некоторый компромисс с государством. И там есть довольно интересный разрыв, потому что по итогам социологических опросов, которые в тот момент проводились, они были уже свободными, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. От юридического до административного, то есть лишения права занимать некоторые посты и так далее. Более 50% – это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым. Это не панацея. Юридическое преследование, опять же, не панацея. Но здесь мы можем говорить о том, что не было не дано никакого ответа вообще на этот запрос. И более того, это отсутствие ответа до сегодняшнего дня не проблематизируется, не осмысляется самими участниками тогдашней, да, тогдашней политической борьбы.
2: Калі вспоминать ты 80-90-е годы, то памятается, например, тот же самый часопіс «Аганёк», який доходил и кватеры Беларуси, и там, по-моему, уже было зроблено все. Там были расповеди про репрессии, были дзённікі, сосланных у Сибир, было вынішчэнне фактично культа Сталина, было рассказано про дзеянні Политбюро. Чому все ж таки не отрымалося? Нет, был такі ж процесс денофикации, как, например, у Германии.
3: Опять же, потому что был поставлен вопрос о памяти о жертвах, но не был бы поставлен и реализован вопрос об ответственности преступников. И

0: дискуссиях о памяти реализовывались эти красные линии. То есть память о жертвах, да, и КГБ, и советское государство в поздние 80-е годы вполне положительно к этому относились. И в некоторых случаях первые памятники жертвам репрессий устанавливались с помощью КГБ. Но одновременно они требовали никакого разговора об ответственности, никакого называния имен преступников, никакого открытия архивов. И, к сожалению, именно по этой формуле жертвам, да, преступников не называем, и память этой сложилась.
1: І ўсё роўна для пакалення, якое вырасла на часопісе «Аганёк», якое бачыла на свае вочы паўставанне незалежнай Беларусі, паўставанне, ў прынцыпе, незалежнай Расіі, якая таксама імкнулася на Захад, тэлемост быў ЗША, СССР, ўсё ж такі было нечаканым, калі ў Беларусі пад Мінскам з'явілася так званая лінія Сталіна, і тады падавалася гэта, можа быць, гэта такая разовая акцыя ў абмежаванай прасторы. Зараз мы назіраем, што, напрыклад, у той же Расіі культ Сталіна стаў паўнавартаснай культурніцка-гістарычнай з'явай. Пра Сталіна кажуць на дзяржаўных канцэртах, кажуць у навучальных установах, і ён актыўна ўваходзіць у жыццё сёння. Нягледзячы на тое, што яшчэ жывое пакаленне, якое памятаеш, усё ж такі ён названы адным з галоўных злачынцаў у справе масавых рэпрэсій на тэрыторыі, якую ахопліваў Савецкі Саюз.
0: Это, конечно, некі сімптом и некий показатель, что по России множатся Сталины. Да? Довольно часто это выставляется как некая инициатива на местах, инициатива коммунистической партии, инициатива еще кого-то, но они просто множатся. Но я бы не фокусировался так специфически, да, на фигуре, ну, то есть на этом присутствии, как будто это некий магический эффект. Это лишь симптом и свидетельство того, что возвращается представление о всевласти государства, о том, что оно властно над жизнью и смертью своих подданных. В этом смысле не надо переоценивать символическое. Да, мы можем говорить, там, надо убрать Сталина, надо вернуть Сталина, но проблема в том, что Сталин жив в каком-то смысле практиках, да, потому что сегодняшняя война России против Украины – это самое кровавое, что происходит на этих землях со времен Второй мировой войны. И она, конечно, по своей безжалостности и бесчеловечности с российской стороны, именно сталинская. Когда Россия применяет зимой дальнобойное вооружение, чтобы заморозить украинские города, или применяет вооружение, чтобы прекратить экспорт зерна или подвоз, да, за этим, конечно, встает призрак Голодомора. Да, когда целую нацию, да, пытаются поставить на колени. И в этом смысле Сталин и сталинизм живы в масштабе преступлений, в масштабе крови, в масштабе какой-то бессовестной циничности, с которым это совершается.
1: І вы ўвесь час паўтараеце сапраўды, што вайна ва Украіне з'яўляецца следствам без пакаранасці тых злачынцаў, хто здзяйсняў рэпрэсію ў савецкія часы. А калі ўявіць, як бы выглядала ідэальная карцінка, што гэта магло адбыцца, якое персанцаванне, якое пакаранне, гэта быў бы Нюрнбергскі працэс номер 2. Что это?
0: Что есть огромный вариант, огромное разнообразие, то, что называется transitional justice measures, они могли быть полными, частичными, поздними и так далее. Но во всяком случае, да, их база – это открытие оперативных архивов, то есть те, да, раскрытие имен тех, кто сотрудничал с властью. И самое главное – запрет на занятие позиции власти в государственной системе для функционеров системы бывшей. То есть при всем ужасе, как бы, ну, не, при всей неполноте того, что было сделано в Восточной Германии, например, согласно немецким законам, бывший полковник Штази не мог бы занимать высокие государственные посты в Новой Германии. Просто невозможно. Запрещено. Нельзя. Он мог пойти заниматься бизнесом, он мог пойти делать еще чего-то, он мог бы быть даже депутатом, но он не мог бы быть президентом государства.
1: Ну і маючы такі намёк на Владзіміра Пуціна, не магу вас не спытаць, як бы вы абазначылі дзяржаўны строй, які зараз пануе ў Расіі, і наколькі моцна зараз КДБ упісана агулам у дзяржаўную ўладу?
0: Ну, КГБ на самом деле есть, как бы, да, государственная структура на сегодня, КГБ, ФСБ, их присны. Здесь довольно важно понимать, что тот выбор, который был совершен в 2000 году, я думаю, что тогда россияне голосовали вполне искренне за Владимира Путина, это не были фальшивые выборы, он был самым худшим из всех возможных. Потому что офицер КГБ – это не просто профессиональный параноик, это человек, который выращен и воспитан в очень определенной системе понимания мира. И в этой системе у людей нет субъектности, у них нет свободной воли. В их представлении сотрудников КГБ никто не может действовать, потому что их достоинство ущемлено, потому что люди хотят свободы. В понимании сотрудника КГБ всегда кто-то будет стоять и дергать за ниточки. Все организовано. Все кем-то проплачено. За всем стоит кто-то другой. И в этом смысле Путин не может читать

0: такую реальность, он не может понять, почему случился первый Майдан, потому что люди устали от своего коррумпированного правительства и так далее. И именно этот взгляд на мир предопределяет и предопределил всю цепочку последующих событий и всю цепочку преступлений.
1: І як вам бачыцца будучыня Расіі на сёння? Гэта ж такі зацяжная вайна ва Украіне, гэта трэцяя сусветная вайна. А можа быць мажлівы мір і справядлівасць, якая будзе ахопліваць вялікія гістарычныя прамежкі часу?
0: То што это, конечно, ну, это невероятно. То есть, смотрите, Россия сейчас стремительно движется в сторону прошлого, а не в сторону будущего. И это не просто слова, это действительно погружение в архаику. Мы видим, в каком состоянии возвращаются из российского плена украинские солдаты и солдатки. Их пытают систематически. Это варварство, возведенное в систему. Это послание украинского общества. Да, мы хотим вас сломать и лишить духа. Такая массовость пыток, которые видны миру, потому что они потом выходят и несут знаки этих пыток на своих телах. Это действительно возвращение в 1937 год, год большого террора. Это не имеет того масштаба, но это имеет ту же глубину погружения в первобытность, в архаику. И в этом смысле, прежде чем говорить о каком-то будущем России, мы должны понимать, что она падает в прошлое, и этот лифт не останавливается. И прежде чем говорить о будущем, нам надо говорить о том, как нам предстоит возвращаться хотя бы на уровень настоящего, да, на уровень настоящего момента. И это только отправная точка для разговора, для понимания, потому что на самом деле даже российское либеральное сообщество, оно пока не хочет понимать масштаб этой архаизации, масштаб этого ужаса.
1: Дарэчы, чаму расійская інтэлігенцыя так і не змагла спыніць аўтарытарны рэжым?
0: Ну, это большой вопрос, могла она или нет его остановить, но она не хотела понимать степень действительно опасности. Потому что, ну, все всегда, как правило, говорили, ну, это болезнь в легкой форме, то есть Путин – это исключение, ну, это как-то пройдет, да, хотя это была болезнь в очень тяжелой форме, как мы сейчас видим. Но видите ли, когда ты признаешь, что ситуация критическая, это требует действий. Причем не просто каких-то, да, перформативных действий, еще чего-то, это требует, ну, жизнь на это положить, да. А когда ты говоришь, что это... Ну ладно, это так, это ничего, ну, бывает, это такие там рецидивы, но они пройдут. Это позволяет тебе, с одной стороны, ну, как бы поддерживать свою оппозиционность и так далее, но, в общем, на самом деле ничего не делать и жить своей жизнью. И это довольно тяжелый выбор, который, не тяжелый, это довольно такой, да, очевидный выбор, который, к сожалению, наше либеральное сообщество сделало в пользу преуменьшения действительной опасности.
1: Пане Сергій, зараз ви ведете життя, яке, в принципі, нагадує життя і білоруських мігрантів у вигнанні. Ви живете не у своїй рідній країні, але активно працюєте, пишете книги, які примушають думати, які перекладають у тому ліку на українську мову, їх читають під час війни. Як ви бачите далі свою місію, хоча б і у вигнанні?
0: Називати речі своїми іменами, да, говорити о том, какова дійсна опасність, да, говорити о том, що дійсні жертви і дійсні люди і культуры, языки, кто нуждается в защите и помощи, это не россияне, это украинцы и украинки. Потому что украинские писатели и писательницы гибнут на фронте. Украинская культура уничтожается систематически. Да, и россиянам следовало быть очень осторожными в том, как они требуют для себя помощи или поддержки. И понимать действительную иерархию, кто нуждается сейчас в помощи и поддержке. И работать одновременно над тем, чтобы оппозиционная Россия перестала быть исключительно русской, чтобы была разрушена монополия русского языка и русской культуры на репрезентацию России в мире, и для того, чтобы те люди на Западе, которые говорили, которые говорят, надо разговаривать с Россией, понимали, что Россия – это не только русские, для того, чтобы этот колониальный имперский канон наконец пал, и, может быть, в этом была бы дверь будущего.
1: І коли прозважати над тим, як країни-сусідки з Росії змогли вирватися з совєтської спадщини, за тим годі в Білорусі мали протести, казали про те, що Росія могла увести війська, тому протести були так легко задушені. Мова України трималася, хоча і праз війну, але, в принципі, дорватися від постсовєтської простори. Як ви думаєте, чому в Білорусі так не трималося?
0: Я не спеціаліст по Білорусі, я думаю, що тут уместно було б спросити самих білорусів. Але я можу сказати одне, що в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. И однажды возникла действительная независимость от России.
1: Як ведзецца праца з перакладамі вашых кніг на іншыя мовы? Ці чакаць прэзентацыі можа быць у Беластоку?
0: Пасмотрим. Это мой первый, к сожалению, очень короткий визит. Я думаю, что не последний. Одна из моих книг переведена на белорусский. Я думаю, что это, может быть, самый дорогой для меня перевод. Потому что мне очень важно, чтобы и в Беларуси, и в Украине, и в Грузии, и в Армении книги, мои тексты существовали не через их русскую, да, инкарнацию, а именно в переводе. Это знак уважения, знак признания того, что да, мы не можем, опять же, все читать через русский язык.
1: Дякую великий спадар Сахей за размову.
0: Спасибо взаимно.
2: Гость рации.
3: С гостем рации, российским письменником и публицистом Сергеем Лебедевым, коммуниковала Вольга Сямашко. Про 5 хвилин на нашей хвале прогноз на дворье. И сразу поим новины спорту.
2: Радио «Рация».

рабочая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День не дрыжачей рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, але сцеражыся, яны

98.1 FM, Белосток Гародня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 червеня 1961-го нарадился Эл Дебарш, американский спевак, удельник семейного гурта Дебарш. Гэтая команда наибольш вядомая по хитам 80-х с мягким урбанистичным гучанием. Их самая популярная песня «Rhythm of the Night» у 85-м годе досягнула первого места у ритм-блюзовым и адалт-шартах Билборда и третьего места у Билборд Хот 100, а одноименный альбом стал платиновым.

0: Это невеликая таймница, что они были, все эти сайты, под контролем КГБ. Это растянуто было по часу, и КГБ не могло не реагировать. Чому московское? Потому что КГБ просто отдел ФСБ. Вот как раз уникальное с 2020 года, что КГБ працевал супрот Лукашенки.
1: Это какие сродки массовой информации были под... Якими сродками массовой информации вы кажете?
0: Я кажу про сайты, что сайты. Они все равно повинны были... Нет, секунду. Они все равно повинны были контролироваться лукашенковскими спецслужбами, потому что были в Беларуси. Угу. Это просто по схеме. Больше того, спецслужб засюда хапает максимости влезть во все электронные речи. Особливо в простое голосование. И там вот никто не ведал в Беларуси этих людей до этого. А пытания вели просто в схеме, так их предоставили. Далее отбывается что? Далее отбывается, что не регистрируются все кандидаты протеста Миколы Статкевича. Там было 30 кандидатов. Один из них был Сергей Тихановский.
1: Ну, бо атрымліваецца, Мікола Статкевіч уже давно у політичному полі дзейнічае, і його лепей ведають чимсь. Магчымасці Мікола Статкевіча...
0: Мікола Статкевіча одразу сажають в кінці травня. Там же сажають Сергія Тихановського, який там 8 суток, здається, на свободі побыл тільки так. Вот. І ви самі можете поглядіть в російській пресі, як тлумачать, хто такий Сергій Тихановський. Його там називають білоруським Навальним, білоруським Шарієм. Есть анализ Игоря Тышкевича, что отбывалось в 2020 году, и он показывает, что в травне в основном московские сродки давали Тихановскую, только в червене перешли к Бабарыке. И это нормально по схеме.
1: И вы лечите, что это кированное деяние, так, что это просто не некая инициатива журналистов, бо это на поверхне поравнать Тихановского с Навальным, бо у их Навальных это есть.
0: Нет,
1: это
0: Тихановского, Тихановского поравнали с Шарием. Не только с Навальным. Вот, только там такой крышку сдекливый для Сергея был характер. Это то, что ты их серьезные проблемы, Шарий и Навальный, подымали. Это просто ездил по краине, так. Вось. И извертаю увагу, что и сегодня есть политвязень Денис Ивашин, ваш коллега, журналист, которого вы ведаете, который поспел дать несколько серьезных расследований. В том лику и то, что Михаил Бабич, это спецпредставник Путина в Беларуси, посол с 18 года, профессийный собиратель земель, так, собрал в амбассаде Российской Федерации в Минску специалистов, которые как раз проводили аннексию Крыма. Натуральных это и специалисты, и Бабич, который Лукашенко домогся, его все-таки выключил у Путина, как бы его отозвали в Москву, а еще его там подзяквали. И по трех линиях он остался головным по Беларуси. Практически глубокая интеграция, про которую мы кажем, так, это есть деятельность Бабича. И он официально отказывал за белорусский керунок. И натурально все можно забыть, только все-таки я нагадываю, что впершыню Российская Федерация не прислала на вот назиральников на 9 жнивня. В том лику таким чином забезпечиваючи, что это будет кровавая неделя. И коли брать, например, интервью ихних дячов, типа Рогозина, так они так само открыто указали про выборший фарс. Все резко поменялось. Только 9 жнивня, коли была кровя, их уж и за все были забиты. И вот вельми цікавый момент, что розная абсолютно была фрагментация кампаний. Коли мы кажем про выборший фарс до 9 жнивня, там был просто заклик идти на выборы, что абсолютного сенсу не имело в Беларуси с 96 года, и ничего не могло привести как до 80% за Лукашенко. Вот. И белые стужки – это символ российской оппозиции. Потому что те же самые политтехнологи работали. Олеж, кровавое 9 жнивня по всей Беларуси подняло бел-червоно-белые стяги, потому что белорусы. И одразу пошла телеграмма от керовника Китая Си, и только другим Лукашенко повиншевал Путин. И таким чином закладался вот той страшный алгоритм, в котором мы все живем. То есть практически люди, которые были затребованы подчас выборчего фарса для того, как хлусить белорусам, что есть выборы, и они вымушены были после стать под бел-червоно-белый стяг и вывезены были на диаспору. Вот такая развивалась и подея. Больше того, страшная еще речь, что Лукашенко тогда реально вельми хистался. И достатково было, так, хотя бы были подлишены голосы одразу, хоть какой-то пропорции. Вот.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Делегация деловых колаў Баварии наведала парк высоких технологий. Про гэты визит вядома мало. У официальном поведомлении парку отзначается, что представники немецкого бизнеса познакомились с историей белорусской IT-галины, с деятельностью ПВТ да его правовым режимом. Ранее поведомлялось, что экспорт резидентов парку высоких технологий летась вырос на 12% год до года и склав 2 миллиарда доляру. Экономика Беларуси вырасте сёлета на 1,1%, хоть еще у лютым называлась лишь у 1,3%. Это выникая из обновленного прогнозу Европейского банка реконструкции и развития. Годовая инфляция у соковику поводле экспертов банка склала 5,4%. Найвеликшие рызыки для белорусской экономики поводле экспертов надаление суть санкций и залежность краины от России. При этом объем белорусской промысловой вытворчасці знижается, отзначается стагнация ураджайности у сельской господарцы. У додаток скорочаются экспортные махчимости у России и импортозамещение мая обмежаванное финансование. Это галоўныя выклики для экономики Беларуси. На МТЗ кризис кадров. Заробки при этом моцно отрозниваются. Например, наместнику гендиректора по финансовых и экономичных питаниях и головному бухгалтеру готовы платить от 5 до 8,5 тысяч рублей. Пресс-секретару 3,5-4,5 тысячи. Заливщику металлу пропонуют максимально 3850 рублей, а шлифовщику до 3,5 тысяч. Один из самых низких заробков могут дать охотник до 950 рублей. Але есть минимальное потребование – агульная средняя эдукация. Дворник может заработать на МТЗ 1100 рублей. Кризис с палевом на оккупованных территориях. Российские оккупационные улады так званой Луганской Народной Республики увели лимит на продаж палева приватным особам. Теперь у одной руки отпускают не больше за 20 литров на сутки. Ранее аналогичное обмежевание начали действовать у аннексованном Крыме. При этом уведение лимитов оккупационные улады тлумачат не ударами украинских беспилотников по нафтобазах и НПЗ, а небыто повеличенным попытом. У той же час эксперты связывают паливный кризис на оккупованных территориях с активизацией сил обороны Украины. Польские санатории чакая масштабная модернизация. Польский отельный холдинг обвестил про великую программу развития санаторно-курортного сегмента. До 2034 года компания планует грунтовно модернизовать и поширить частку своих оздоровленчих объектов, уклавши больше за 430 миллионов злотых, это 102 миллиона евро. У склад холдингу уваходят 53 гостиничные и санаторные объекты. Повод для стратегии стратегии компании 12 из них пройдут полную реконструкцию, а 6 старых будинков будут снесены, каб на их место узвести больше сучасные и функциональные комплексы. У Польши сегодня дейничая прикладно 190 санаториев и больше за 40 специализованных курортных лекарняв. Летось оздоровление там прошли больше за 430 тысяч человек. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 79 копеек, евро 3 рубли 25 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 69 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радыёрацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Таксама далей мы працягваем наш эфір. У Расіі цяжка ўявіць такія ж пратэсты, як былі ў Беларусі ў 20-м годзе, так кажа расійскі пісьменнік, публіцыст ды даследчык савецкай спадчыны Сергей Лебедзеў, які стала жыве ў Нямеччыне. А ў Беластоку ён выступіў у музеі памяці Сібіру пра савецкія рэпрэсіі, як памяць ды наступствы таталітарызму. Далей размова ў нашым эфіры.
2: Гость рации.
3: Спадар Сергей, добрый день. Какие ваши уражения от пребывания у Беластоку, у Польши? Эта краина находилась только часов под советской оккупацией, а ли до этого считывается то, что мы, в принципе, бачим у Беларуси и в России, у словах, у мифах, у мове. Как вам бачится это все? Какие, может быть, актуальные питания прогучали по час лекции?
4: Ну, мне вообще кажется, что Польша довольно хорошо все-таки понимает, что такое был советский режим. И вопрос не в польском понимании, а вопрос в том, как это понимание транслировать, так сказать, западнее, да, чтобы оно не оставалось географически лимитированным в польских границах, для того, чтобы был язык, были мосты, потому что, не знаю, в Испании, Италии или Франции люди действительно понимали, что такое был это оккупационный режим.
3: Пашас лекцыі вы шмат казалі пра савецкую акупацыю, пра рэпрэсію тыя часы на розных землях і указывалі на тое, што не адбылося неабходнага перасэнсавання таго, што было. Як вы лічыце, у які момант варта было б гэта зрабіць, які фактычна зараз упушчаны?
4: Слушайте, ну, в канцы 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. И на самом деле былі довольно разныя тэндэнцыі внутрі ліберальна-демократического сообщества, в том числе довольно радикальные. Те, кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки музей советских преступлений. И проблема в том, что победил некий мейнстримный дискурс, который все-таки предполагал некоторый компромисс с государством. И там есть довольно интересный разрыв, потому что по итогам социологических опросов, которые в тот момент проводились, они были уже свободными, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. От юридического до административного, то есть лишения права занимать некоторые посты и так далее. Более 50% – это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым. Это не панацея. Юридическое преследование, опять же, не панацея. Но здесь мы можем говорить о том, что не было не дано никакого ответа вообще на этот запрос. И более того, это отсутствие ответа до сегодняшнего дня не проблематизируется, не осмысляется самими участниками тогдашней, да, тогдашней политической борьбы.
3: Калі вспоминать ты 80-90-е годы, то памятается, например, тот же самый часопис «Огонек», який доходил и кватеры Беларуси, и там, по-моему, уже было зроблено все. Там были расповеди про репрессии, были дзённики, сосланных у Сибир, было вынищение фактично культа Сталина, было рассказано про деяние Политбюро. Чему все ж таки не отрымалося? Нет, был такий же процесс денификации, как, например, у Германии.
4: Опять же, потому что был поставлен вопрос о памяти о жертвах, но не был бы поставлен и реализован вопрос об ответственности преступников. И довольно забавная история с журналом «Огонек», который очень показательна. Я тоже его помню, 80-е годы. Я был довольно маленький, но все равно это ощущение, как семья его ждала, как там была эта правда. Но есть довольно странная ложка дегтя в этой истории, да, вы помните, это был Виталий Коротич, главный редактор, которого идеализировали. Сейчас по материалам открытых архивов КГБ мы знаем, что Коротич был многолетним, очень известным и испытанным агентом КГБ. Еще начиная с ранних 60-х годов, он сыграл огромную роль в дискредитации украинского национального движения, то есть не движения времен Второй мировой войны, а украинского диссидентского движения. И в этом смысле мы видим, как в этой игре и в этих, как бы, да, дискуссиях о памяти реализовывались эти красные линии. То есть память о жертвах, да, и КГБ, и советское государство в поздние 80-е годы вполне положительно к этому относились. И в некоторых случаях первые памятники жертвам репрессий устанавливались с помощью КГБ. Но одновременно они требовали никакого разговора об ответственности, никакого называния имен преступников, никакого открытия архивов. И, к сожалению, именно по этой формуле жертвам, да, преступников не называем, и память этой сложилась.
3: І ўсё роўна для пакалення, якое вырасла на часопісе «Аганёк», якое бачыла на свае вочы паўставанне незалежнай Беларусі, паўставанне, у прынцыпе, незалежнай Расіі, якая таксама імкнулася на захад, тэлемост быў США, СССР, ўсё ж такі было нечаканым, калі ў Беларусі пад Мінскам з'явілася так званая лінія Сталіна, і тады падавалася гэта, можа быць, гэта такая разовая акцыя ў абмежаванай прасторы. Зараз мы назіраем, што, напрыклад, у той же Расіі культ Сталіна стаў паўнавартаснай культурніцка-гістарычнай з'явай. Пра Сталіна кажуць на дзяржаўных канцэртах, кажуць у навучальных установах, і ён актыўна ўваходзіць у жыццё сёння. Нягледзячы на тое, што яшчэ жывое пакаленне, якое памятае, што ўсё ж такі ён названы адным з галоўных злачынцаў у справе масавых рэпрэсій на тэрыторыі, якую ахопліваў Савецкі Саюз.
4: Это, конечно, некі сімптом и некий показатель, что по России множатся Сталины. Да? Довольно часто это выставляется как некая инициатива на местах, инициатива коммунистической партии, инициатива еще кого-то, но они просто множатся. Но я бы не фокусировался так специфически, да, на фигуре, ну, то есть на этом присутствии, как будто это некий магический эффект. Это лишь симптом и свидетельство того, что возвращается представление о всевласти государства, о том, что оно властно над жизнью и смертью своих подданных. В этом смысле не надо переоценивать символическое. Да, мы можем говорить, там, надо убрать Сталина, надо вернуть Сталина, но проблема в том, что Сталин жив в каком-то смысле практиках, да, потому что сегодняшняя война России против Украины – это самое кровавое, что происходит на этих землях со времен Второй мировой войны. И она, конечно, по своей безжалостности и бесчеловечности с российской стороны, именно сталинская. Когда Россия применяет зимой дальнобойное вооружение, чтобы заморозить украинские города, или применяет вооружение, чтобы прекратить экспорт зерна или подвоз, да, за этим, конечно, встает призрак Голодомора. Да, когда целую нацию, да, пытаются поставить на колени. И в этом смысле Сталин и сталинизм живы в масштабе преступлений, в масштабе крови, в масштабе какой-то бессовестной циничности, с которым это совершается.
3: І вы ўвесь час паўтараеце сапраўды, што вайна ва Украіне з'яўляецца следствам беспакаранасці тых злачынцаў, хто здзяйсняў рэпрэсію ў савецкія часы. А калі ўявіць, як бы выглядала ідэальная карцінка, што гэта магло адбыцца, якое персанцаванне, якое пакаранне, гэта быў бы Нюрнбергскі працэс номер 2. Что это?
4: Что есть огромный вариант, огромное разнообразие, то, что называется transitional justice measures, они могли быть полными, частичными, поздними и так далее. Но во всяком случае, да, их база – это открытие оперативных архивов, то есть те, да, раскрытие имен тех, кто сотрудничал с властью. И самое главное – запрет на занятие позиции власти в государственной системе для функционеров системы бывшей. То есть при всем ужасе, как бы, ну, не при всей, при всей неполноте того, что было сделано в Восточной Германии, например, согласно немецким законам, бывший полковник Штази не мог бы занимать высокие государственные посты в Новой Германии. Просто невозможно. Запрещено. Нельзя. Он мог пойти заниматься бизнесом, он мог пойти делать еще чего-то, он мог бы быть даже депутатом, но он не мог бы быть президентом государства.
3: Ну і маючы такі намёк на Владзіміра Пуціна, не магу вас не спытаць, як бы вы абазначылі дзяржаўны строй, які зараз пануе ў Расіі, і наколькі моцна зараз КДБ упісана агулам у дзяржаўную ўладу?
4: Ну, КГБ на самом деле есть, как бы, да, государственная структура на сегодня, КГБ, ФСБ, их присны. Здесь довольно важно понимать, что тот выбор, который был совершен в 2000 году, я думаю, что тогда россияне голосовали вполне искренне за Владимира Путина, это не были фальшивые выборы, он был самым худшим из всех возможных. Потому что офицер КГБ – это не просто профессиональный параноик, это человек, который выращен и воспитан в очень определенной системе понимания мира. И в этой системе у людей нет субъектности, у них нет свободной воли. В их представлении сотрудников КГБ никто не может действовать, потому что их достоинство ущемлено, потому что люди хотят свободы. В понимании сотрудника КГБ всегда кто-то будет стоять и дергать за ниточки. Все организовано, все кем-то проплачено, за всем стоит кто-то другой. И в этом смысле Путин не может читать политическую реальность, он не может понять, почему случился первый Майдан, потому что люди устали от своего коррумпированного правительства и так далее. И именно этот взгляд на мир предопределяет и предопределил всю цепочку последующих событий и всю цепочку преступлений.
3: І як вам бачыцца будучыня Расіі на сёння? Гэта ж такі зацяжная вайна ва Ўкраіне, гэта трэцяя сусветная вайна. А можа быць мажлівы мір і справядлівасць, якая будзе ахопліваць вялікія гістарычныя прамежкі часу?
4: То што это, конечно, это невероятно. То есть, смотрите, Россия сейчас стремительно движется в сторону прошлого, а не в сторону будущего. И это не просто слова, это действительно погружение в архаику. Мы видим, в каком состоянии возвращаются из российского плена украинские солдаты и солдатки. Их пытают систематически. Это варварство, возведенное в систему. Это послание украинского общества, да, мы хотим вас сломать и лишить духа. Такая массовость пыток, которые видны миру, потому что они потом выходят и несут знаки этих пыток на своих телах. Это действительно возвращение в 37-й год, год большого террора. Это не имеет того масштаба, но это имеет ту же глубину погружения в первобытность, в архаику. И в этом смысле, прежде чем говорить о каком-то будущем России, мы должны понимать, что она падает в прошлое, и этот лифт не останавливается. И прежде чем говорить о будущем, нам надо говорить о том, как нам предстоит возвращаться хотя бы на уровень настоящего, да, на уровень настоящего момента. И это только отправная точка для разговора, для понимания, потому что на самом деле даже российское либеральное сообщество, оно пока не хочет понимать масштаб этой архаизации, масштаб этого ужаса.
3: Дарэчы, чаму расійская інтэлігенцыя так і не змагла спыніць аўтарытарны рэжым?
4: Ну, это большой вопрос, могла она или нет его остановить, но она не хотела понимать степень действительно опасности. Потому что, ну, все всегда, как правило, говорили, ну, это болезнь в легкой форме, то есть Путин – это исключение, ну, это как-то пройдет, да, хотя это была болезнь в очень тяжелой форме.

0: жыцця не ў сваёй роднай краіне, але актыўна працуеце, пішаце кнігі, якія прымушаюць думаць, якія перакладаюць у тым ліку на ўкраінскую мову, іх чытаюць падчас вайны. Як вы бачыце далі сваю місію, хаця б і ў выгнанні?
1: Называць вещи сваімі імянамі, да, гаварыць о том, какова действительная опасность, да, гаварыць о том, што действительныя жертвы і действительныя людзі, и культуры, языки, кто нуждается в защите и помощи, это не россияне, это украинцы и украинки, потому что украинские писатели и писательницы гибнут на фронте, украинская культура уничтожается систематически, да, и россиянам следовало быть очень осторожными в том, как они требуют для себя помощи или поддержки, понимать действительную иерархию, кто нуждается сейчас в помощи и поддержке, и работать одновременно над тем, чтобы оппозиционная Россия перестала быть исключительно русской, чтобы была разрушена монополия русского языка и русской культуры на репрезентацию России в мире. И для того, чтобы те люди на Западе, которые говорили, которые говорят, надо разговаривать с Россией, понимали, что Россия – это не только русские. Для того, чтобы этот колониальный имперский канон наконец пал, и, может быть, в этом была бы дверь будущего.
0: І калі празважаць на тым, як краіны суседкі з Расіі змаглі вырвацца свецкай спадчыны, за тым годзе ў Беларусі мелі пратэсты, казалі пра тое, што Расія магла ўвесці вайска, таму пратэсты былі так лёгка задушаны. Мова Украіны атрымалася, хаця і праз вайну, але ў прынцыпе дарвацца ад постсавецкага прастора. Як вы думаеце, чаму ў Беларусі так не атрымалася?
1: Я не спецыяліст по Беларусі, я думаю, што здесь уместней было бы спрасіць а саміх беларусаў. Но я магу сказаць адно, што в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. И однажды возникла действительная независимость от России.
0: И как ведется праца с перекладами ваших книг на иншие мовы, где шакать презентация может быть у Белостоку?
1: Посмотрим. Это мой первый, к сожалению, очень короткий визит. Я думаю, что не последний. Одна из моих книг переведена на белорусский. Я думаю, что это, может быть, самый дорогой для меня перевод. Потому что мне очень важно, чтобы и в Беларуси, и в Украине, и в Грузии, и в Армении книги, мои тексты существовали не через их там, русскую, да, инкарнацию, а именно в переводе. Это знак уважения, знак признания того, что да, мы не можем, опять же, все читать через русский язык.
0: Дякую великий, спадар Сахей, за размову.
1: Спасибо взаимно.

0: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Чарговы тэма таксама зараз. Вайскова-аналітыкі ўсё часцей абмяркоўваюць сцэнар выкарыстання тэрыторыі Беларусі для ўдараў па заходняй Украіне, дзе месцяцца лагістычныя цэнтры паставак узбраення. Верагоднасць такога сцэнару ацэньвае украінскі вайсковы эксперт Раман Світан. З ім гутарыць на гэту тэму Анжэліка Лялькоўская.
2: Ёсць хваляванні, што Расія ўсё ж такі ўцягне Беларусь у вайну. Якая верагоднасць того, что с территории Беларуси могут увести войски?
3: Техническая возможность однозначно есть. С территории Беларуси использовать, допустим, дальние средства поражения. Ракеты, беспилотники, причем ракеты разного уровня, воздушного базирования, наземного базирования, проход ракет морского базирования. С Балтики же россияне могут запускать те же калибры через Беларусь в Украину. Это там тоже не забывать. Да, они будут там проходить, допустим, части литовской, латвийской или эстонской территории, но все равно через Беларусь могут заходить и в Украину, на запад Украины они могут доставать, калибры достают в этом смысле. Поэтому разное базирование ракет технически возможно. Пойдет ли на это Лукашенко? Большой вопрос. Но самое интересное, понимая то есть обратную реакцию Украины, военных Украины, имеется в виду при выполнении такого рода задач, удары по военным объектам в Беларуси, а их около 500, почему вот в последнее время всегда и говорят о 500 целях на территории Беларуси. Да, белорусские 500 заводов, 500 предприятий работают на оборонный комплекс России. Мы эти все 500 предприятий знаем прекрасно. То есть, в принципе, а вообще согласно 51 статье, допустим, Устава Организации Объединенных Наций, мы имеем право их уничтожить, так как они непосредственно помогают агрессору в нападении, даже без использования территории Беларуси для прохода средств поражения. Потому Лукашенко это прекрасно понимает. Он это знает, он предупрежден об этом, по крайней мере, он рассчитывает на выполнение этой задачи. И потому костьми ляжет, чтобы не дать возможности россиянам использовать территорию Беларуси, воздушное пространство Беларуси для прохода именно таких средств поражения. То есть ни крылатых ракет, ни беспилотников, ни баллистических ракет. Тем более вряд ли он сам будет в этом участвовать, потому что там буквально в течение нескольких суток, как свет в бане, вся белорусская экономика будет выключена нашими дальними средствами поражения, которые уже достают до Питера. То есть для нас, в принципе, Беларусь — это как настольная книга, да, раскрытая имеется в виду, но мы ее видим вдоль и впоперек. Это такой балкон в Европу. Это не касается, это негатив, так сказать, о котором я сейчас говорю, ни в коем случае не касается белорусского народа. Это мы сейчас говорим о лукашенковском оккупационном режиме, в который инфильтрованы российские спецслужбы. Вот здесь есть проблема. И проблема и для нас, и для Лукашенко в том числе. Даже если он не захочет предоставить наземное или воздушное, допустим, пространство, то как раз вот эти инфильтрованные в белорусскую армию российские агенты спецслужб, они могут сработать сами по команде с Кремля. И тогда Лукашенко будет просто поставлен перед уже фактом, так сказать, вхождения Белоруссии в боевое соприкосновение с украинскими дальними средствами поражения. Так как минимум, я не думаю, что там через территорию Беларуси какие-то наземные войска пойдут. И в ближайшее время там их просто нет, а белорусская армия не способна наступать, да и там нет направлений, по которым можно было бы наступать.
2: А какие объекты в Украине сегодня может поразить Россия, выкористовуючи территорию Беларуси как плацдарм?
3: Цели есть, и довольно-таки жирные для россиян. То есть это тот логистический коридор, который они пытаются достать со стороны Беларуси. Это коридор Киев-ЧОП. По нему идет большое количество военных грузов, вот они будут пытаться их как-то с территории Беларуси достать. Тут даже, может быть, не будет стоять задача втянуть Беларусь именно в войну. Им просто надо использовать белорусское воздушное или наземное пространство для ретрансляторов, для управления средствами поражения, которые могли бы на этот коридор воздействовать со стороны Беларуси. А это все равно технически втянет Беларусь в войну. Потому ничего, с одной стороны, хорошего во всем этом нет, потому что мы будем вынуждены защищаться и уже наносить удары, в том числе по территории Беларуси. А с другой стороны, мы просто понимаем, что в этом смысле и белорусский народ, Беларусь, да и режим Лукашенко является таким заложником российских интересов. по этому направлению. Поэтому будем всеми силами, средствами, которые только возможны, препятствовать такого рода действиям России по втягиванию Беларуси в войну против Украины.
1: І па словах Рамана Світана, основна задача для України цяпер павелічэнне колькасці сістэм супрацьпаветранай і супрацьбалістычнай абароны. Гэта адно з ключавых пытанняў, якое абмяркоўвалася на саміце Україна-НАТО, які учора прайшоў у Кіеве. Беларуская радыё Рацыя, працягваем наш эфір.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Паводле выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак па ўзроўні жыцця па выніках першага квартала, 3,2% насельніцтва Беларусі мае рэсурсы на аднаго чалавека менш за 500 рублёў месяц. Толькі 14% насельніцтва маюць магчымасць траціць больш 2000 рублёў месяц. Гэта вынікае з дадзеных Белстата. Паводле шэрніх лічбаў абследавання, 2/3 беларусаў могуць дазволіць траціць ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пра што кажуць гэтыя лічбы? Перш за ўсё трэба адзначыць, што мы все знаходзімся ў палоне такой лічбы, як сярэдні заробак, які апошнія два гады нязменна расце і ў красавіку склаў 2952 рублі, то бок звыш 1000 даляраў. Але значна больш важная лічба – гэта медыальны заробак, які, паводле апошніх існуючых дадзеных, складае каля 2100 рублёў. Адчуваеце розніцу? Сярэдні заробак атрымліваецца, калі скласці все заробкі і падзяліць на колькасць работнікаў. То бок нехта зарабляе 10 тысяч, нехта 1500, а ў сярэднім тэмпература ў бальніцы паказывае 2900 рублёў. А вось медыальны заробак – гэта заробак чалавека, які знаходзіцца роўна пасярэдзіне умоўнага размеркавання. 50% атрымліваюць менш, а 50% – больш. То бок даходы большасці людзей менавіта бліжэйшыя да медыальнага заробку. У Беларусі гэта 2100 рублёў на сёння. Менавіта таму эканамісты часта лічаць медыальны заробак лепшым індыкатарам узроўню жыцця, чым сярэдні. У выніку сярэдні заробак выглядае прыкметна вышэйшым, чым даходы пераважнай часткі беларусаў. Паўтаруся, большасць беларусаў, як паказала вышэй узгаданае даследаванне Белстату, могуць дазволіць траціць толькі ад 500 да 1500 рублёў у месяц. Пры гэтым, паводле афіцыйнай статыстыкі, ў Беларусі за рысай беднасці жыве каля 3,5% насельніцтва. Гэта прыблізна 310 тысяч чалавек. Пад рысай беднасцю Белстат разумее даходы ніжэйшыя за бюджэт пражытковага мінімума, які складае 509 рублёў. Мяркуйце самі, што гэта за сума і ці магчыма пражыць на такія грошы. Але калі вы маеце трошкі вышэй, вы ўжо выйшлі за так званую рысу беднасці і не трапляеце ў афіцыйную статыстыку. Паводле афіцыйнага паказчыка, крайняя беднасць сапраўды адносна рэдкая, але калі глядзець шырэй на людзей, якія жывуць ад заробку да заробку і не маюць магчымасці для зберажэнняў і буйных пакупак, то іх доля значна большая. У Беларусі значная частка высокіх заробкаў сканцэнтраваная ў Менску, ў IT-сектары, ў фінансах, у нафтаперапрацоўчай сферы, у асобных дзяржаўных кампаніях і на кіроўных пасадах. Так што статыстыка кажа пра тое, што сярэдні заробак расце, але даходы амаль 70% беларусаў да яго не дацягваюць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Прадстаўнік Латвіі ў Савеце міжнароднай федэрацыі хакея Віеструс Казіёлс заявіў, што зборныя Беларусі і Расіі не змогуць выступіць на чэмпіянаце свету 2027 года сярод дарослых каманд. Паводле яго слоў, інфармацыя пра магчымае вяртанне абедзвюх краін на турнір з нацыянальнай сімволікай не адпавядае рэчаіснасці. Казіёлс адзначыў, што Савет другой хакейнай федэрацыі яшчэ будзе разглядаць гэтае пытанне, але хуткага рашэння чакаць не варта. Разам з тым, пасля рашэння дысцыплінарнага камітэта другой хакейнай федэрацыі, беларускія юніёрскія і жаночыя зборныя могуць быць дапушчаныя да міжнародных спаборніцтваў з 2027 года. Юніёрская зборная Латвіі па хакеі не плануе выходзіць на лёд супраць зборнай Беларусі на чэмпіянаце свету ў 18. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар Латвійскай хакейнай федэрацыі Робертс Плявейс. Раней міжнародная федэрацыя хакея абвясціла, што беларуская зборная ў 18 у наступным сезоне вернецца ў элітны дывізіён сусветнага першынства. Латвійская каманда таксама выступіць на турніры, але пакуль зборныя разведзеныя па розных групах. У Латвійскай хакейнай федэрацыі адзначылі, што паслядоўна выступалі супраць вяртання беларускіх каманд на міжнародную арэну і не маюць намеру праводзіць матчы супраць зборнай Беларусі. Жазе Маўрыньё, які лічыцца галоўным прэтэндэнтам на пасаду трэнера мадрыдскага Рэала, ўжо нібыта перадаў кіраўніцтва клубу спіс футбалістаў, на якіх не разлічвае ў наступным сезоне. У спісе значыцца Рауль Асенсія, Фран Гарсія, Даніэль Себальес, Эдуарда Камавінга, Франка Местантуона і Радрыга Гоэс. Для часткі гульцоў разглядаецца магчымасць продажу, а для Местантуона – арэнды. Напярэдадні прэзідэнт Рэала Флорэнціна Перас заявіў, што прызначыць 63-гадовага партугальца галоўным трэнерам у выпадку свайго пераабрання. Маўрыньё ўжо ўзначальваў мадрыдскі клуб з 2010 да 2013 года і выйграў з ім чэмпіянат, кубак і суперкубак Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум. На думку палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, больш глыбокае ўцягванне Беларусі ў вайну з Украінай не залежыць ад Лукашэнкі.
2: Так, цяпер Беларусь удзельнічае ў вайне праз вытворчасць запчастак для расійскай вайсковай тэхнікі. Так, Беларусь паставіла ўздоўж мяжы рэтранслятары для дронаў, якімі расіяне атакуюць Украіну. І так, Лукашэнка актыўна падтрымлівае Пуціна, ну ці робіць выгляд, што падтрымлівае ў яго антыукраінскай рыторыцы.
1: Але ўсё часцей гучаць меркаванне, што праз няўдачы на фронце Пуцін паспрабуе адкрыць другі фронт, паўночны, дзе ваяваць будзе ў тым ліку беларуская армія.
2: Уявім, што гэта здарыцца. Што будзе ў такім выпадку з Лукашэнкам? Яго пазіцыі ўзмацняцца ў перамовах з Крамлём? І як гэта ўспрымуць беларусы?
1: Про гэта Артём Шрайман поразважал на YouTube-канале выдання «Зеркало».
3: Слушай, ну в переговорах с Кремлем ему его позиции не то чтобы надо как-то усиливать, у него все в порядке пока с Кремлем в целом, да. Наверное, по мере развития экономического кризиса какие-то трения будут обостряться, и конкуренция за доступ к рынку будет с российскими же производителями расти, но пока, мне кажется, это не те отношения, которые обязательно нужно чинить вмешательством в войну. Мы не видим особого давления на Минск с тем, чтобы он в эту войну вписывался своей армией, и поэтому...
4: Я не думаю... Более, как говорил Озаренок, Беларусь спасла Россию тем, что не стала участвовать в войне против Украины на стороне России.
3: Да, и поэтому и все хорошо. И заодно Пригожина забрала, да. И мы спасаем и спасаем. И ну, тут есть резон в том, что пока Беларусь не включена в войну полностью, Россия может рассчитывать на эту тыловую базу и для своих военных заказов, да, на белорусские предприятия, и для топлива.
4: И для экономики в условиях санкций.
3: Ну, да, но здесь это менее критично, потому что таких каналов обхода санкций у России немало. А вот поставлять нефть, нефтепродукты, вернее, в европейскую часть России, когда несколько ее НПЗ одновременно горят, а вот это полезно, иметь два белорусских больших НПЗ, которые снабжают и не подвержены украинским атакам. То же самое с разными военными предприятиями, и то же самое с полигонами, и то же самое с авиабазами, в случае чего довольно быстро можно перебросить российскую военную технику прямо вот в немедленном приближении и к северу Украины, и к восточному флангу НАТО. Это очень полезный плацдарм для России. Если мы моделируем включение Беларуси в войну, и учитывая, насколько ужесточилась позиция Киева, мы понимаем, что сдерживания не будет. Вот те 500 целей, о которых говорит украинский командующий беспилотными войсками, и другие угрозы, они реализуются. У Киева не будет сдерживающих его факторов. Почему не поразить все, что может поразить Беларусь, учитывая близость, учитывая относительно незащищенность Беларуси, уж точно по сравнению там, с Москвой. Да, почему бы на месте Украины в таком случае просто не вычистить эту территорию от военных целей? А это для России, насколько это оправдывает, во-первых, включение Беларуси в войну, это большой вопрос, пусть на него военные тактики отвечают, но это уж точно не то, к чему стремится Лукашенко, да, и безусловно, это будет для него не усилением его позиции в любом смысле, да, потому что потом, чтобы защищаться от атак, ему придется приглашать больше российских войск, российское ПВО, скорее всего, российские самолеты, чтобы защищаться от того, что Украина будет по нем бить. Затем, это значит, это усилит его зависимость от Москвы. Затем это подорвет его, собственно, армию, да, белорусские военные объекты будут под ударом, и это прямой, можно сказать, такой кинетический вред для военных возможностей, военного потенциала такого, этого режима. А в таких режимах вот эта вот проекция силы и ощущение того, что мы всех побеждаем и мы неуязвимы, она очень важна с точки зрения внутренней политики. Поэтому проигранные войны или военные поражения для таких режимов часто оканчиваются потерей власти. Именно потому, что магия теряется. Ты прекращаешь выглядеть как такой непобедимый человек, которому все под силу. Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы быть, если даже не говорить про личные угрозы безопасности, то есть дрон в резиденцию, да, но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал, тот, который даже есть. А кто захочет ввязываться в такую войну, для меня, то есть загадка. Я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает асимметрию, которая сложилась, насколько Украина сильнее, и он прекрасно понимает, что раз Россия даже себя полноценно защитить не может, то непонятно, чем Беларусь себя защитит. Поэтому, когда он, может быть, мы об этом еще ты планировал поговорить, но как бы переходя на тему того, что он сказал по поводу Зеленского, он сказал...
4: Владимир Александрович Андреян сказал.
3: Ну да, но он там несколько допустил таких выпадов, что накурился, укололся.
4: Угу.
3: Вот, но что он сказал главное, что если что, мы сразу будем отвечать, типа так, что война примет совсем другой характер.
4: Имею в виду ядерное оружие, скорее всего.
3: Либо да, либо, как он говорит, у нас есть одна цель прямо недалеко от нас, и мы вот ее точно знаем, скорее всего, намекая на там, правительство в Киеве, правительственный квартал.
4: Банковый, что ли?
3: Ну да, что, типа, сразу по центру.
4: Угу.
3: Ему нечем ответить, кроме как максимальными страшилками. Вот у нас есть ядерное оружие, у нас вот есть наши полонезы и искандеры, мы будем ими сразу бить в сердце вот этой гидры украинской.
4: Угу.
3: А почему так человек говорит? Потому что он понимает, что ему нечем защититься, кроме этого, кроме угроз от дронов и ракет украинских. И поэтому, понимая свою уязвимость, я думаю, он точно не заинтересован в таких сценариях, и нигде здесь усиление его бы не произошло. Это, я не знаю, прав ли Кит Келлок в своей оценке, что это был бы конец. Не обязательно это означает конец режима. Можно так обыграть и войну, и даже неудачный конец в ней, что это сплотит какую-то часть элит вокруг тебя. Особенно если ты подашь это как самооборону, да, на нас напали. Но риск того, что посыпется и военный, и, соответственно, репрессивный, и, соответственно, государственный аппарат, эти риски вырастают в таком случае. Конечно, я думаю, что Лукашенко хочет, знаешь, эту русскую рулетку играть, как оно обернется. Да? Война – это время настолько большой непредсказуемости для такого режима, что даже если абстрагироваться от каких-то гуманитарных аспектов и потери экономического ресурса и так далее, то политически это реально лотерея.
2: Алене, уже Лукашенко сапраўды не можа сказаць Пуціну не. І з чым праз такі адказ можа сутыкнуцца наша краіна? Протягивая Артем Шрайбман.
3: Вопрос, каким образом включиться в войну, потому что я не уверен, что у Беларуси самостоятельно остались какие-то ниши, в которых она может дать добавленную стоимость России, включаясь в войну. Белорусские войска, это не слишком отличается от северокорейского контингента в смысле полезности в этой войне. То есть пушечное мясо на какое-то время. К войне беспилотниками они не готовы, которая сейчас и является основной войной. Вот когда ты задаешь вопрос, важно понять, какое именно вовлечение. Путин может не спрашивая Лукашенко, сделать, добиться примерно на похожего. Он может разместить в Беларуси заново какие-то ударные установки, начать стрелять по Украине, начать стрелять не дронами, запускать их из Беларуси. Лукашенко ничего не сможет этим сделать. Он может протестовать, но Путин может это сделать просто вопреки его воле. Украина начнет отвечать. Я что-то сомневаюсь, что она будет выбирать так, вот там сидят российские операторы дрона, а вот там россиян на этой базе военной нету, прямо поэтому не бьем. Я думаю, что Украина сразу, так сказать, как говорят в картах, all in, да, пойдет, по полной программе будет отвечать. Поэтому у Путина есть рычаги ввязать Беларусь в эту войну без разрешения Лукашенко, без координации с ним. А заставлять его толкать просто белорусскую армию на убой...
4: Просто... И ни в одном из случаев Лукашенко не сможет возразить.
3: Нет, я думаю, он будет какое-то время возражать, там, сопротивляться. В таком случае Путин, наверное, начнет закручивать какие-то экономические гайки, как происходит сейчас с Арменией. Просто я до сих пор... Вот, я в 22-м году мог понять смысл этого упражнения. Прямо сейчас я даже не понимаю военный смысл этого для Путина. Ну, кинет Лукашенко, даже если всю свою армию в бой там на Черников. Ну, пройдут они 3 километра в этом лесу, пока их не остановят те же самые дроны. Что принципиально от этого изменилось для России и для ее возможностей? Отвлекли они там часть украинской армии на несколько недель? Окей, возможно. Продвинулись еще на 2 деревни в Донбассе. Вместо этого вы получили выжженную землю с военно-политической точки зрения в Беларуси. Поэтому тут реально многое в твоем вопросе зависит от того, какой формат вовлечения ты подразумеваешь. Может ли Путин сойти с ума и приказать все это делать Лукашенко? Наверное, может. И может как-то заставить выкрутить ему руки и так далее. Но это сейчас выглядит еще более абсурдным, чем 3-4 года назад. Это просто бесполезное действие. Да? Хоть, если бы они были хотя бы полезны, я уже молчу там про издержки политические и военные. А так они действительно, эти солдаты, которых можно белорусских вовлечь, они мало полезны. Территория белорусская намного полезнее, чем участие там, не знаю, сколько дней или недель, но продлится белорусская армия.
1: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, як могуць развівацца падзеі, калі Беларусь прымусяць уступіць у вайну.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
5: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна Беларусі, 20 у Польшчы.
3: У Лондоне прошла встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. 11 країн Европы закликают обмежовать выдачу шенгенских виз россиянам. У Вильні пройдет презентация выдания по истории Гародні.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Вестминстерском палаце у Лондоне сегодня прошла встреча межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. На открытии выступила Светлана Тихановская. И она подякувала британским парламентариям за последовательную поддержку Беларуси и отзначила, что белорусское питание остается важной часткой европейского порядка дня. Особенно Тихановская подкреслила, что поддержка демократичных перемен у Беларуси является унёском у агульную безопасность и стабильность региону. Подчас выступу политик казала про необходимость заховывать международный тиск на режиму Лукашенко и Путина, домагаться отказности за злочинство супроць белорусов и украинцев, а так само рыхтоваться до будущих демократичных перемен у Беларуси. Удел у встречи принимали парламентарии из Великобритании, Украины, Испании, Литвы, Латвии, Хорватии, Чехии, Грузии, Люксембурга, представники Европейского парламента и парламентской ассамблеи Совета Европы. Напередодні встречи у Лондоне Светлана Тихановская сустракалася с британскими политиками. С премьер-министром этой страны она обмерковала методы поддержки белорусской демократичной супольности, медиа, громадянского и правооборонного сектору. Про встречи каже ей адараться по питаннях дипломаты Дянис Кучинский.
4: Важный сам факт встречи, якої не было на Даунинг-стрит практически 5 год. И она подкресливает тут, безумовно, с одного боку и легитимность Светланы Тихановской, и зацікавленность британского боку у працы менавіта з беларускім народам, з беларускай грамадзянскай супольнасцю.
3: Пытанне беларускіх палітвязняў абмяркоўвалі як з прэм'ер-міністрам, так і ў Міністэрстве замежных справ Вялікабрытаніі. Дзяніс Кучынскі нагадвае, што дзейнічаюць стратэгічныя кансультацыі і ўзнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці беларускія прадстаўнікі заклікалі Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку палітвязняў. До інших тем міжнародної політики. 11 країн Європи закликають Єврокомісію ввести додаткові обмежування на видачу шенгенських віз громадянам Росії. Інформація про це з'явилася одразу у нескольких буйних європейських СМІ. Журналісти посилаються на ліст, які європейські країни накерували керівниці європейської дипломатії Каї Калас. Аналогічний ліст отримав єврокомісар по внутрішніх справах і міграції Магнус Брунер. Обмежовать выдачу шенгенских виз россиянам потребуют Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Дания и Нидерланды. До их долучились так само две страны, которые не уваходят у Евразвяз – Норвегия и Исландия. Авторы листа означают, что российские туристы отпочивают на европейских курортах, покуль ракеты и дроны протягивают наносить удары по мирных жихарах и громадянской инфраструктуры Украины. Яны лишат такую ситуацию непримальной. Анонсная информация. 7 червня у Вильні пройде презентация белорусского перекладу книги «История Гародні 1919-1991. Национализация, вынесшение и советизация среднеевропейского места» с уделом ее автора Феликса Акермана. Эта книга спроба написать историю Гародні 20-го стагоддя с глядяща культурной антропологии. Ее базой послужили устные оповеды городенцев, архивные пошуки, а так само ранейшая историография, до якой автор ставится подкресленно критично. Отказ на питание, как узникла белорусская Гародня, дается с уликом мясовой истории формования трех национальных проектов – польского, советского и уластно-белорусского – на сутыку трех краин – Беларуси, Польши и Литвы. У книги опубликованы десятки документов и фотоздымков, частка из них у першиню. Презентация намечена у белорусском доме у Вильни. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 15 до плюс 17 градусов. Назираются дожди в регионе, махчимы навальницы. Ветер паўднёва-заходні умеренный 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, будет облачно, махчимы невеликие опадки. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье. Синоптики надалі прогнозуют дожди. Атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио Рация.
5: Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 4 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте уважливими та осторожними на дорогах. Долучайтеся до нас, будемо бавити час разом з допомогою якісної, приємної та цікавої музики і виключно корисної інформації на вольних хвилях нашого радіо. Заспівають для нас такі виконавці, як Вінсент, Пауліни, Брайан Адамс, Джин Вільмор та інші. А уже літерально праз 20 хвилин почуємо з вами передачу Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 4 червеня 1961-го нарадился Эл Дебарш, американский спявак, удельник семейного гурта Дебарш. Гэтая команда наибольш вядомая по хитам 80-х с мягким урбанистичным гучанием. Их самая популярная песня «Rhythm of the Night» у 85-м годе досягнула первого места у ритм-блюзовым и адалт-чартах Билборда и третьего места у Билборд Хот 100, а одноименный альбом стал платиновым.

надолго плакать на земли. По восьмым плачь, будет плач девятый, еще вам долго плакать на земли.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.